0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В детской больнице запустят биобанк и программу длительного наблюдения за пациентами. Далее об этом и других событиях более подробно. В следующем году детская клиническая университетская больница планирует запустить работу биобанка и программу длительного наблюдения за пациентами. Также в больнице намерены шире использовать электронные опросы пациентов и новые методы диагностики, сообщило Министерство здравоохранения. Эти работы предусмотрены следующим этапом швейцарско-латвийской программы развития онкологической помощи детям в Латвии. Основное внимание на этом этапе будет уделено внедрению в повседневную медицинскую практику решений, которые ранее были разработаны и опробованы в пилотных проектах. В квартале следующего года планируется начать минимальную операционную деятельность биобанка детской клинической университетской больницы. К настоящему времени разработана стратегия его работы и согласована модель внедрения. В Министерстве здравоохранения поясняют, что биобанк станет ресурсом для научных исследований, разработки новых методов диагностики и лечения, а также долгосрочного хранения и использования биологических образцов и связанных с ними данных. Одновременно планируется запустить в полном объеме программу длительного наблюдения за пациентами. В больнице уже создана специальная команда и подготовлены информационные материалы для семей. Также планируется шире использовать электронные опросы пациентов, так называемый подход ПРОМ, который позволяет оценивать результаты лечения с точки зрения самого пациента. Он помогает систематически отслеживать, как болезнь, лечение и медицинская помощь влияют на качество жизни ребенка. Пока такой подход применяется в рамках пилотного проекта в детской гематологии и онкологии. В ближайшие месяцы продолжится и закупка оборудования для лабораторий больницы и работа над внедрением новых методов диагностики. В министерстве отмечают необходимость создать команду по молекулярной генетики, улучшить цифровую инфраструктуру и систему управления данными. В сфере лечения в следующем году планируется начать внедрение протокола Интерфант-21. Кроме того, совместно со швейцарскими партнерами будет организован регулярный обмен опытом между специалистами, а также консультации экспертов и обучение. Это позволит использовать международный опыт для развития детской онкологической помощи в Латвии. Сейчас в детской больнице модернизируют, автоматизируют и переводят на цифровые технологии лаборатории патологии и молекулярной диагностики. Уже подготовлены и начаты закупки оборудования, в том числе для внедрения технологии секвенирования нового поколения, параллельно специалисты проходят обучение. В детской больнице создано подразделение клинических исследований. В Министерстве здравоохранения отмечают, что в рамках программы все больше внимания уделяется качеству жизни ребенка и его здоровью в долгосрочной перспективе. Завтра в Латвии в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Полученные результаты лабораторных анализов загрязнения на побережье Курзама. Далее об этом и других событиях более подробно. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курзаме, возможно, попали в море в результате утечки с судна. Поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жители и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзама за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. В Латвии завершился прием заявок на национальный отбор Евровидения-2027. На конкурс «Супернова» поступило 125 песен. В новом сезоне отбор пройдет по измененным правилам. Прием заявок продолжался с 1 августа по 1 октября. Теперь к работе приступит жюри, которому предстоит определить исполнителей, продолжающих борьбу за право представить Латвию на Евровидении в Болгарии. Организаторы отмечают, что в конкурсе хотят участвовать как уже известные и любимые латвийской публикой исполнители, так и новые артисты. Одно из главных изменений «Супернова-2027» касается финала. Вечером 6 февраля в рамках одной прямой трансляции состоится сразу два этапа – большой финал и впервые введенный суперфинал. Сначала результаты голосования зрителей объединятся оценками международного жюри. Три участника, получившие лучший совокупный результат, пройдут в суперфинал. После этого все набранные ранее баллы будут аннулированы. Тройка финалистов фактически начнет борьбу заново, а имя победителя определит уже исключительно зрительское голосование. Именно выбранный публикой исполнитель получит право представлять Латвию на Евровидении 2027. 71-й конкурс Евровидения состоится в болгарском Бургасе. Первый полуфинал состоится 11 мая, второй – 13 мая, финал – 15 мая 2027 года. Завтра в Латвии в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.